0: Кавка. Язовить его вам, а? Калин закончен.
1: У меня дом есть на чумом пантера. Тогдан вас на чумом пантера. Потребитесь в один остер. Ты наши.